Они прогуляли школу, забрались на крышу дома. Как хочется рок-н-ролла.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами Иваново ФМ.

0: Иваново FM.
1: Из дома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах.

коне, толкани, я с коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы, питьевой.

коня. Только не, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: только нет. Пора туда, где только ни и только нет.
1: С вами Иваново ФМ, первое областное радио.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет.
1: Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: живешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: С вами Иваново ФМ, первое областное радио.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами Иваново ФМ, первое областное радио.

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове может появиться научная инклюзивная станция. Ее оборудуют на набережной около микрорайона Видный. Комплекс для детей является частью одного из проектов, который представлен на голосовании за объекты благоустройства. Оно проходит на госуслугах. Проектировщики игровой зоны выстроили элементы таким образом, чтобы удерживать интерес ребенка в течение длительного времени и содействовать его ранней профориентации. На площадке будет изображена солнечная система с наглядной схемой планет, по которой можно прыгать. Кроме того, там предполагается установка качалки с гироскопом, песочницы, с экскаватором и качелей. Три ивановских пляжа признаны безопасными для отдыха. Они находятся в парках Степанова, имени Революции 1905 года и на Харинке. Для комфорта отдыхающих везде провели противоклещевую обработку и очистили дно водоемов. Также организовано дежурство спасателей. В запрещенных местах поставят аншлаги и будут проводить рейды. Добавим, в прошлом купальном сезоне в Иванове зарегистрировано 6 происшествий на воде, 3 человека погибли. РЖД в июне назначит дополнительную ласточку из Иваново в Москву и обратно. Она будет курсировать в длинные выходные с 12 по 14 число. Из столицы отправление в 9.12, из Иваново в 16.20. Добавим также, что к концу года в ивановских ласточках начнут тестировать спутниковый интернет. Доступ в сеть обеспечат в любой точке маршрута, в том числе на участках, где мобильный сигнал нестабилен. Спутниковая связь будет использоваться и для контроля поездов на высоких скоростях. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57 50 53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 40 копеек. Официальный курс евро — 83 рубля 67 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 15 градусов и выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 26 мая.
1: Год 1829.
2: В этот день русские победили в сражении у Босфора в ходе русско-турецкой войны. Российский 18-пушечный бриг «Меркурий», курсируя у берегов Босфора, неожиданно встретился с турецкой эскадрой. Командир брига, капитан-лейтенант Казарский, решил вступить в бой и в случае необходимости взорвать один из неприятельских кораблей вместе с собой. Искусно маневрируя и не давая противнику воспользоваться 10-кратным превосходством в артиллерии, бриг «Меркурий» сбил ядрами своих орудий всю парусную оснастку неприятеля и оставил его в совершенно жалком виде, тем самым нанес такие поражения неприятельским кораблям, что после трехчасового боя они прекратили преследование. Русский корабль возвратился на базу в Севастополь. В сражении погибли четверо моряков, командир был ранен в голову. Подвиг капитана и команды брига «Меркурий» вызвал не только всеобщее восхищение соотечественников, но и признание противникам морального превосходства русских моряков.
1: Год 1905.
2: Загадочно погиб российский миллионер Савва Морозов. Он был найден в своем номере в рояль-отеле в Каннах. Тело Саввы Тимофеевича лежало на диване в кабинете трехкомнатного номера, расположенного на первом этаже отеля. Рука его безжизненно свисала, рядом с ней на полу валялся пистолет. Окно, являвшееся одновременно дверью в сад, было открыто. На письменном столе лежала записка «Прошу никого не винить». До сих пор нет единой версии о том, было ли это самоубийство на почве душевного кризиса капиталиста или он пал жертвой убийц, например, от руки большевиков, которым Морозов время от времени передавал крупные суммы денег на революцию.
1: Год 1913.
2: Впервые совершил полет первый в мире многомоторный самолет русский «Витязь» инженера Сикорского. Русский «Витязь» был создан в качестве опытного самолета для стратегической разведки. Самолет, превосходивший по размерам и взлетному весу все построенные до сих пор, положил начало новому направлению в авиации – тяжелому самолетостроению. Машина молодого инженера Игоря Сикорского открыла новую страницу в истории мировой авиации. Через 2,5 месяца этот же самолет установил мировой рекорд, продержавшись в воздухе 1 час 54 минуты с 7 пассажирами на борту. Русский «Витязь» стал родоначальником всех последующих пассажирских авиалайнеров, тяжелых бомбардировщиков и транспортных самолетов в мире.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство.
5: Лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал» ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове может появиться научная инклюзивная станция. Ее оборудуют на набережной около микрорайона Видный. Комплекс для детей является частью одного из проектов, который представлен на голосовании за объекты благоустройства. Оно проходит на госуслугах. Проектировщики игровой зоны выстроили элементы таким образом, чтобы удерживать интерес ребенка в течение длительного времени и содействовать его ранней профориентации. На площадке будет изображена солнечная система с наглядной схемой планет, по которой можно прыгать. Кроме того, там предполагается установка качалки с гироскопом, песочницы с экскаватором и качелей. Три ивановских пляжа признаны безопасными для отдыха. Они находятся в парках Степанова имени Революции 1905 года и на Харинке. Для комфорта отдыхающих везде провели противоклещевую обработку и очистили дно водоемов. Также организовано дежурство спасателей. В запрещенных местах поставят аншлаги и будут проводить рейды. Добавим, в прошлом купальном сезоне в Иванове зарегистрировано 6 происшествий на воде, 3 человека погибли. РЖД в июне назначит дополнительную ласточку из Иваново в Москву и обратно. Она будет курсировать в длинные выходные с 12 по 14 число. Из столицы отправление в 9.12, из Иваново в 16.20. Добавим также, что к концу года в ивановских ласточках начнут тестировать спутниковый интернет. Доступ в сеть обеспечат в любой точке маршрута, в том числе на участках, где мобильный сигнал нестабилен. Спутниковая связь будет использоваться и для контроля поездов на высоких скоростях. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 40 копеек. Официальный курс евро — 83 рубля 67 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 15 градусов и выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
6: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
7: В «Бегам» для вас. Насос для полива «Парма» 1290 рублей. И садовый шланг «Метеор» диаметром 3 четверти дюйма, длиной 25 метров, 790 рублей. «Бегам».
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
10: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения – первый этаж, красный зал. К вашим услугам – лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России представили беспроводную газонокосилку. Компания Dream объявила о выходе на российский рынок роботизированной газонокосилки Dream A1 Pro 2000. Одной из ключевых особенностей модели стала система OmniSense с поддержкой 3D-лидар-навигации. Газонокосилка способна строить карту территории и ориентироваться на участки без дополнительных маяков и проводов, которые обычно используются в подобных устройствах. A1 Pro 2000 поддерживает создание 3D-карт участка и U-образное планирование маршрута. В отличие от хаотичного перемещения, устройство формирует последовательную траекторию движения и корректирует ее в реальном времени для более равномерного покрытия газона. Высоту среза можно регулировать через приложение в диапазоне от 30 до 70 мм. По данным компании, за сутки модель способна обработать до 1000 квадратных метров в стандартном режиме. Также предусмотрена система распознавания препятствий. Газонокосилка умеет объезжать деревья, садовую мебель, игрушки домашних животных и другие объекты на участке. Для работы на сложном рельефе устройство оснастили колесами с усиленным сцеплением. Заявлена поддержка уклонов до 45%. Через приложение Dream Home можно создавать отдельные зоны кошения, настраивать расписание и использовать несколько маршрутов. Поддерживается работа с двумя картами, что позволяет применять одну газонокосилку сразу на двух территориях. Среди дополнительных функций – автоматическое возвращение на зарядную станцию, датчик дождя, защита корпуса по стандарту IPX6 и система быстрой замены лезвий без инструментов. Роботизированная газонокосилка Dream A1 Pro 2000 уже поступила в продажу в России. Устройство доступно на официальном сайте бренда, фирменных магазинах и у розничных партнеров. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов. Для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
5: Ауди, БМВ, Мерседес, Ленд Ровер, Лексус, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
6: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
7: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bosparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bosparts.ru.
8: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
9: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
10: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове может появиться научная инклюзивная станция. Ее оборудуют на набережной около микрорайона Видный. Комплекс для детей является частью одного из проектов, который представлен на голосовании за объекты благоустройства. Оно проходит на госуслугах. Проектировщики игровой зоны выстроили элементы таким образом, чтобы удерживать интерес ребенка в течение длительного времени и содействовать его ранней профориентации. На площадке будет изображена солнечная система с наглядной схемой планет, по которой можно прыгать. Кроме того, там предполагается установка качалки с гироскопом, песочницы с экскаватором и качелей. Три ивановских пляжа признаны безопасными для отдыха. Они находятся в парках Степанова, имени Революции 1905 года и на Харинке. Для комфорта отдыхающих везде провели противоклещевую обработку и очистили дно водоемов. Также организовано дежурство спасателей. В запрещенных местах поставят аншлаги и будут проводить рейды. Добавим, в прошлом купальном сезоне в Иванове зарегистрировано 6 происшествий на воде, 3 человека погибли. РЖД в июне назначит дополнительную ласточку из Иваново в Москву и обратно. Она будет курсировать в длинные выходные с 12 по 14 число. Из столицы отправление в 9.12, из Иваново в 16.20. Добавим также, что к концу года в ивановских ласточках начнут тестировать спутниковый интернет. Доступ в сеть обеспечат в любой точке маршрута, в том числе на участках, где мобильный сигнал нестабилен. Спутниковая связь будет использоваться и для контроля поездов на высоких скоростях. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетвей 1Б. Телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 40 копеек. Официальный курс евро — 83 рубля 67 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 15 градусов и выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Когда идет дождь, когда в глаза светит.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Привет! Ты чего грустный такой?
6: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
5: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
7: Акции до конца месяца. Подробности у консультантов.
8: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
9: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
10: Бегам для вас. Самоходная бензиновая газонокосилка Део с функцией вертикального хранения 23 990 рублей. Бегам.
11: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
12: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения – первый этаж, красный зал. К вашим услугам лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ анонсировал обновленную Ниву Легенд. Внедорожник представят на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он получит новый двигатель и ряд других изменений по технике. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной головной оптике, обвесу, новым колесным дискам и не только. Все подробности на премьере. Джелан J6 официально поступит в продажу до конца мая. При этом первую партию автомобилей уже отправили дилерам. Они добрались до покупателей и даже начали получать

0: 5 номера. Джелан J6 – это кроссовер новой российской марки. Машина на базе моделей J-Q выпускают в Санкт-Петербурге. Цена в районе 2,5 миллионов. Чанган расширит модельный ряд в России в этом году. В компании официально подтвердили распространившиеся ранее сообщения. В концерне планируют выпустить 3-4 новых моделей, в том числе под люксовыми марками Diplo и Avator, а также обновить уже имеющиеся модели Unis CS75 Pro и CS75+. Недавно в России стартовали продажи новой Amoda C5. Смена поколений принесла робот вместо вариатора. В спортивном режиме машина довольно динамична, но к настройкам есть вопросы. Адаптивный круиз-контроль и система ADAS на трассе ведут себя на удивление корректно. Подвеска и рулевое управление также порадовали. А вот эргономика не идеальна, как и у многих современных автомобилей. Подробнее о новой Amoda C5 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077.
6: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равно количеству пассажиров. Все понятно?
8: Сложно!
7: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
9: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
10: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
11: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступят «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
9: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
12: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Ам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Привет! Ты чего грустный такой?
8: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
7: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
9: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов. «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
10: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
12: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. «Профи Пауэр» – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
13: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Рынок подержанных автомобилей в России заметно оживился. В апреле продажи выросли сразу на 14% по сравнению с мартом и достигли почти 542 тысяч машин. Такие данные приводит агентство «Автостат». Среди марок лидирует отечественная «Лада». Продано более 126 тысяч таких автомобилей. Далее идут «Тойота», «Киа», «Хёнде» и «Фольксваген». Всего с начала года в стране продали почти 1 900 000 подержанных машин. Это на 5% больше, чем за тот же период прошлого года. Эксперты связывают рост с высокими ценами на новые автомобили и дефицитом доступных моделей. Средняя стоимость новой машины сейчас составляет почти 3 800 000 рублей. На этом фоне вторичный рынок становится все привлекательнее для покупателей. РЖД в июне назначит дополнительную ласточку из Иваново в Москву и обратно. Она будет курсировать в длинные выходные с 12 по 14 число. Из столицы отправление в 9:12, из Иваново в 16:20. Добавим также, что к концу года в ивановских ласточках начнут тестировать спутниковый интернет. Доступ в сеть обеспечат в любой точке маршрута, в том числе на участках, где мобильный сигнал нестабилен. Спутниковая связь будет использоваться и для контроля поездов на высоких скоростях. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
7: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14

0: 15 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
1: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
2: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал» ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове может появиться научная инклюзивная станция. Ее оборудуют на набережной около микрорайона Видный. Комплекс для детей является частью одного из проектов, который представлен на голосовании за объекты благоустройства. Оно проходит на госуслугах. Проектировщики игровой зоны выстроили элементы таким образом, чтобы удерживать интерес ребенка в течение длительного времени и содействовать его ранней профориентации. На площадке будет изображена солнечная система с наглядной схемой планет, по которой можно прыгать. Кроме того, там предполагается установка качалки с гироскопом, песочницы с экскаватором и качелей. Три ивановских пляжа признаны безопасными для отдыха. Они находятся в парках Степанова, имени Революции 1905 года и на Харинке. Для комфорта отдыхающих везде провели противоклещевую обработку и очистили дно водоемов. Также организовано дежурство спасателей. В запрещенных местах поставят аншлаги и будут проводить рейды. Добавим, в прошлом купальном сезоне в Иванове зарегистрировано 6 происшествий на воде, 3 человека погибли. РЖД в июне назначит дополнительную ласточку из Иваново в Москву и обратно. Она будет курсировать в длинные выходные с 12 по 14 число. Из столицы отправление в 9.12, из Иваново в 16.20. Добавим также, что к концу года в ивановских ласточках начнут тестировать спутниковый интернет. Доступ в сеть обеспечат в любой точке маршрута, в том числе на участках, где мобильный сигнал нестабилен. Спутниковая связь будет использоваться и для контроля поездов на высоких скоростях. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетвей 1Б. Телефон 57 50 53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 40 копеек. Официальный курс евро — 83 рубля 67 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 15 градусов и выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 26 мая.
1: Год 1829.
2: В этот день русские победили в сражении у Босфора в ходе русско-турецкой войны. Российский 18-пушечный бриг «Меркурий», курсируя у берегов Босфора, неожиданно встретился с турецкой эскадрой. Командир брига, капитан-лейтенант Казарский, решил вступить в бой и в случае необходимости взорвать один из неприятельских кораблей вместе с собой. Искусно маневрируя и не давая противнику воспользоваться десятикратным превосходством в артиллерии, бриг «Меркурий» сбил ядрами своих орудий всю парусную оснастку неприятеля и оставил его в совершенно жалком виде, тем самым нанес такие поражения неприятельским кораблям, что после трехчасового боя они прекратили преследование. Русский корабль возвратился на базу в Севастополь. В сражении погибли четверо моряков, командир был ранен в голову. Подвиг капитана и команды брига «Меркурий» вызвал не только всеобщее восхищение соотечественников, но и признание противникам морального превосходства русских моряков.
1: Год 1905.
2: Загадочно погиб российский миллионер Савва Морозов. Он был найден в своем номере в рояль-отеле в Каннах. Тело Саввы Тимофеевича лежало на диване в кабинете трехкомнатного номера, расположенного на первом этаже отеля. Рука его безжизненно свисала, рядом с ней на полу валялся пистолет. Окно, являвшееся одновременно дверью в сад, было открыто. На письменном столе лежала записка «Прошу никого не винить». До сих пор нет единой версии о том, было ли это самоубийство на почве душевного кризиса капиталиста или он пал жертвой убийц, например, от руки большевиков, которым Морозов время от времени передавал крупные суммы денег на революцию.
1: Год 1913.
2: Впервые совершил полет первый в мире многомоторный самолет русский «Витязь» инженера Сикорского. Русский «Витязь» был создан в качестве опытного самолета для стратегической разведки. Самолет, превосходивший по размерам и взлетному весу все построенные до сих пор, положил начало новому направлению в авиации – тяжелому самолетостроению. Машина молодого инженера Игоря Сикорского открыла новую страницу в истории мировой авиации. Через 2,5 месяца этот же самолет установил мировой рекорд, продержавшись в воздухе 1 час 54 минуты с 7 пассажирами на борту. Русский «Витязь» стал родоначальником всех последующих пассажирских авиалайнеров, тяжелых бомбардировщиков и транспортных самолетов в мире.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265, 245-265.
7: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
8: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Дома с вами Иванова ФМ.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. В России представили беспроводную газонокосилку. Компания Dream объявила о выходе на российский рынок роботизированной газонокосилки Dream A1 Pro 2000. Одной из ключевых особенностей модели стала система OmniSense с поддержкой 3D-лидар-навигации. Газонокосилка способна строить карту территории и ориентироваться на участки без дополнительных маяков и проводов, которые обычно используются в подобных устройствах. А1 Pro 2000 поддерживает создание 3D-карты участка и U-образное планирование маршрута. В отличие от хаотичного перемещения, устройство формирует последовательную траекторию движения и корректирует ее в реальном времени для более равномерного покрытия газона. Высоту среза можно регулировать через приложение в диапазоне от 30 до 70 мм. По данным компании, за сутки модель способна обработать до 1000 квадратных метров в стандартном режиме. Также предусмотрена система распознавания препятствий. Газонокосилка умеет объезжать деревья, садовую мебель, игрушки домашних животных и другие объекты на участке. Для работы на сложном рельефе устройство оснастили колесами с усиленным сцеплением. Заявлена поддержка уклонов до 45%. Через приложение Dream Home можно создавать отдельные зоны кошения, настраивать расписание и использовать несколько маршрутов. Поддерживается работа с двумя картами, что позволяет применять одну газонокосилку сразу на двух территориях. Среди дополнительных функций – автоматическое возвращение на зарядную станцию, датчик дождя, защита корпуса по стандарту IPX6 и система быстрой замены лезвий без инструментов. Роботизированная газонокосилка Dream A1 Pro 2000 уже поступила в продажу в России. Устройство доступно на официальном сайте бренда, фирменных магазинах и у розничных партнеров. На этом пока.

0: Пока, все, услышимся.
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900 077. 900 077.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в Боспартс. Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. Боспартс.ру. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. Боспартс.ру.
5: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка» – это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра – 99,90.
6: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
7: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
8: Да цена на ремонт – просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
7: И можно заехать сразу?
8: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
9: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ анонсировал обновленную Ниву Легенд. Внедорожник представят на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он получит новый двигатель и ряд других изменений по технике. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной головной оптике, обвесу, новым колесным дискам и не только. Все подробности на премьере. Джелан J6 официально поступит в продажу до конца мая. При этом первую партию автомобилей уже отправили дилерам. Они добрались до покупателей и даже начали получать номера. Джелан J6 – это кроссовер новой российской марки. Машины на базе моделей JQ выпускают в Санкт-Петербурге. Цена в районе 2,5 миллионов. Чанган расширит модельный ряд в России в этом году. В компании официально подтвердили распространившиеся ранее сообщения. В концерне планируют выпустить 3-4 новых моделей, в том числе под люксовыми марками Дипол и Аватор, а также обновить уже имеющиеся модели Юнис CS75 Pro и CS75+. Недавно в России стартовали продажи новой Amoda C5. Смена поколений принесла робот вместо вариатора. В спортивном режиме машина довольно динамична, но к настройкам есть вопросы. Адаптивный круиз-контроль и система ADAS на трассе ведут себя на удивление корректно. Подвеска и рулевое управление также порадовали. А вот эргономика не идеальна, как и у многих современных автомобилей. Подробнее о новой Amoda C5 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
5: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
7: Выгодно?
8: Да!
7: Где?
8: В высшей лиге.
9: Томат тепличный 149,90. Грудка цыпленка 279,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
10: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Рынок подержанных автомобилей в России заметно оживился. В апреле продажи выросли сразу на 14% по сравнению с мартом и достигли почти 542 тысяч машин. Такие данные приводит агентство «Автостат». Среди марок лидирует отечественная «Лада». Продано более 126 тысяч таких автомобилей. Далее идут «Тойота», «Киа», «Хёндэ» и «Фольксваген». Всего с начала года в стране продали почти 1 900 000 подержанных машин. Это на 5% больше, чем за тот же период прошлого года. Эксперты связывают рост с высокими ценами на новые автомобили и дефицитом доступных моделей. Средняя стоимость новой машины сейчас составляет почти 3 800 000 рублей. На этом фоне вторичный рынок становится все привлекательнее для покупателей. РЖД в июне назначит дополнительную ласточку из Иваново в Москву и обратно. Она будет курсировать в длинные выходные с 12 по 14 число. Из столицы отправление в 9.12, из Иваново в 16.20. Добавим также, что к концу года в ивановских ласточках начнут тестировать спутниковый интернет. Доступ в сеть обеспечат в любой точке маршрута, в том числе на участках, где мобильный сигнал нестабилен. Спутниковая связь будет использоваться и для контроля поездов на высоких скоростях. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
7: Ауди, БМВ, Мерседес, Лендровер, Лексус, Тойота, Мазда, Фольксваген, Шкода, Киа и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. Карклик 528-529.
8: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
9: А что еще?
8: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
9: Выгодно.
8: Да, но предложение ограничено.
9: Бегу звонить.
8: Подробности по телефону 57-42-42. Офис.

0: на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

джаза, о котором пела нам только что группа Крематория, я вам, друзья, конечно, обещать не могу, но вот любимые ваши песни ставить обязуюсь до 13.00 ровно, поскольку сейчас на студийных 12.04 я, Кирилл Горохов, рад вас приветствовать в программе «Привет в обед» на Иваново FM. Час приветов, сообщений, поздравлений, музыкальных заявок и всего-всего прочих радостей жизни наступил вновь. Телефон для сообщений остался все тем же. 8-920-678-3148. Вы знаете, что делать, друзья? До 13.00 любая песня, которую вы хотите послушать и которая есть у нас в базе, прозвучит в эфире специально для вас или для ваших друзей, или для ваших близких, смотря для кого вы ее закажете. Поэтому обязательно спешите нам что-нибудь написать, а мы поспешим это что-нибудь обязательно озвучить в эфире. Есть еще группа ВКонтакте Иваново FM, не устану про нее напоминать, потому что там в личные сообщения тоже можно присылать те же самые приветы, музыкальные заявки, и мы также будем их озвучивать и читать. Мало ли, может быть, кому-то вдруг этот способ покажется удобнее. Ну а еще актуальной на сегодня темой остается тема обедов. У нас на кону снова 3 сертификата на 1000 рублей в гастро-кафе. Для того, чтобы получить эти 3 сертификата, да, они достанут, соответственно, 3 победителям, нужно как можно раньше прислать какую-нибудь историю про обед, которая с вами случилась. Это может быть какая-то забавная история, может быть, какая-то серьезная история, может быть, романтичная история, даже история про отсутствие обеда, когда вы очень его хотели, может вполне себе нас всех порадовать. Поэтому пишите, мы будем это все озвучивать в эфире, и первым 3 авторам истории вручим 3 сертификата на 1000 рублей в гастро-кафе. Первое сообщение озвучу совсем скоро, сразу после группы «Мумитроль», которая отметится прямо сейчас на Иваново FM с песней «Фантастика».

0: Привет в обед.
1: Сложно, конечно, сказать, остаемся ли мы с вами вместе на века, друзья. Все-таки так далеко вперед загадывать бывает трудновато, но на ближайший час остаемся вместе точно, для того, чтобы вместе слушать хорошие песни, делиться хорошим настроением, заряжаться бодростью, драйвом, позитивом и всем-всем-всем, что может быть крайне необходимо, почти как воздух в дождливый второй день трудовой недели. Между прочим, первое сообщение прилетело уже, и это сразу история про обед. Напоминаю, да, что у нас на кону сегодня 3 сертификата на 1000 рублей в гастрокафе, которые будут отправлены нашим дорогим слушателям, которые вот первые, да, первая тройка слушателей, которые успеют прислать какую-нибудь историю про обед. Нина пишет: «Привет всем радиослушателям, с нами произошла такая история. Отключили электричество, а поскольку в доме нет газоснабжения, то, соответственно, не работали ни плита, ни микроволновка, ни чайник. Поэтому пришлось доставать походную газовую плитку и подогревать обед на ней. Было даже интересно, заодно вспомнили недавнюю поездку на природу. Прошу поставить песню «Моя весна» группы «Мона Лиза» и всем оптимизма и здоровья при такой неожиданной смене погоды». Нина, ну, во-первых, за «Мона Лизу» вам отдельное спасибо. Конечно, послушаем замечательную песню «Моя весна» далее на Иваново FM. Специально для вас ее добавляю в нашу эфирную сетку. К пожеланиям оптимизма и здоровья я тоже присоединяюсь. Друзья, погода сменила вектор не очень, да, действительно, это было предсказуемо. Но будем надеяться, что это все временно, и скоро тепло и солнце к нам вернется. История у вас, Нина, просто замечательная. Очень мне понравилось ее читать, поэтому, конечно же, без промедлений вручаем вам первый сегодняшний сертификат на 1000 рублей в гастрокафе. Я надеюсь, что такие неудобства все-таки случаются нечасто, потому что, да, какая-то романтика есть в том, чтобы вспомнить поездку на природу, и сама вот эта походная газовая плитка выглядит, да, очень интересно. Но все-таки хотелось бы, чтобы, когда дома есть много вещей, необходимых для обеда, чтобы все они функционировали. Поэтому искренне надеюсь, что такие неурядицы случаются нечасто. Мы вас поздравляем еще раз. Совсем скоро свяжемся с вами, расскажем, где и как получать этот замечательный сертификат. А пока переходим к вашей музыкальной заявке.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
8: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
9: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
10: Бегам для вас! Бензопила «Эдон» 3,3 лошадиных силы с шиной 40 сантиметров. 3950 рублей. Бегам!
11: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
12: Еще немного и искусственный интеллект поглотит радио.
13: А пока он захватил только 1 час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
14: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
13: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
14: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
13: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
15: Уважаемый Илья Виноградов, Иваново FM поздравляет вас. Создается полное впечатление, что погода забыла, что за окном почти июнь. Мы снова достали куртки и смотрим на календарь с подозрением. А не октябрь ли случайно? Но вы, Илья, не унывайте. Желаем вам, чтобы в вашей жизни наступало лето по расписанию без опозданий.
0: С вами Иваново FM.

0: Привет в обед.
1: Группа Underwood звучала на Иваново FM только что, а я спешу вернуться к микрофону, чтобы озвучить еще больше ваших сообщений в программе «Привет в обед, друзья». Напоминаю, что до 13.00 с помощью телефона 8-920-678-3148 можно прислать нам сообщение с приветом, музыкальной заявкой, поздравлением, интересной историей, да чем угодно, в общем-то. И мы все это озвучим в эфире и вместе послушаем вашу любимую песню. Время еще есть, поэтому обязательно пишите. Есть история, вернее, из не история, а привет от Сергея. Он пишет: «Приветствую весь коллектив Иваново FM». Это мы. «Поздравляю всех родителей с завершением учебного года. У родителей учебный год за три повседневной жизни идет, кстати. Также хочу поздравить всех оранжевых с Всемирным днем рыжих людей. Кипелова не сейчас, давайте послушаем. Всем хорошего, позитивного настроения». Сергей, конечно, послушаем Кипелова. Добавил я его уже в нашу эфирную сетку. Совсем скоро отметится песня «Не сейчас» специально для вас. Насчет года за три прекрасно вас понимаю и поэтому присоединяюсь к поздравлению. Да, действительно, всех родителей поздравляю с завершением учебного года. Насчет Всемирного дня рыжих, к сожалению, своему не знал, поэтому спасибо вам, Сергей, что указали на этот праздник. И вы еще прислали нам историю про обед, но поскольку вы выигрывали у нас сертификат вчера, я все-таки сегодня, извините, оставлю вас без приза, чтобы не лишать других наших дорогих слушателей мотивации поучаствовать в этом небольшом розыгрыше. Но историю озвучу, она очень интересная, на мой взгляд. Пишет Сергей, что это эксклюзив, который он специально для нас оставлял. Был случай, когда мы пошли в поход с друзьями. Нам было лет по 13 примерно, естественно, были и сухпайки, и все прочее. Но, как оказалось, всего этого стало мало, и мы решили пожарить сыроежки на костре на обед с выловленной рыбой. Перекусили все, всем понравилось. Был романтизм, замечательная вещь. По скриптум не повторять, опасно действовали профессионалы. Ну, кстати, Сергей, я хочу сказать, что действительно какой-то профессионализм в ваших действиях был, потому что найти сыроежку и пожарить ее, и выловить рыбу, это все требует, на самом деле, немалых усилий. Поэтому, вот как интересно, да, вот если захотелось чего-то, взяли и сделали. Это прекрасная история, спасибо вам большое, что ей поделились, с удовольствием ее озвучил. Давайте послушаем вашу музыкальную заявку. Кипелов с песней «Не сейчас» на 106.7.

Продолжаем, друзья, делиться хорошим настроением, вашими сообщениями, вашими музыкальными заявками в программе «Привет в обед» на Иваново FM. На всякий случай напомню, что дописаться до нас можно с помощью телефона для сообщений 8-920-678-3148 или с помощью нашей замечательной группы ВКонтакте «Иваново FM». Кстати, если вы в ней состоите, то вас с днем рождения могут поздравить не только близкие или не только мы, да, непосредственно в эфире, но и наш помощник, искусственный интеллект Анатолий. Он, я вам скажу, наловчился это делать так, что иногда просто заслушаешься. Но, тем не менее, есть сообщение от Александра. Пишет он следующее. Добрый день, Иваново FM. Однажды в обед меня поздравили на радио с днем рождения, коллеги. Далее обед закончился чаепитием с тортом. Хочется поздравить всех выпускников с последним звонком сегодня и прошу поставить песню группы «Звери» «Все, что тебя касается». Это на каком это интересно радио вас, Александр, поздравили с днем рождения? Не на Иваново FM ли случайно? На самом деле история у вас очень хорошая и приятно такие поздравления всегда получать. Кстати, к поздравлению всех выпускников с последним звонком я тоже присоединяюсь. Ну и, конечно, вручаю вам второй сегодняшний сертификат на 1000 рублей в гастрокафе, поскольку ваша история оказалась второй. Ждите, обязательно с вами свяжемся в течение дня, расскажем, где и как этот сертификат получать. А пока послушаем группу «Звери», все, что касается, которое вы попросили поставить. Перед этим только, друзья, напомню, что у нас остался последний сертификат на 1000 рублей в гастрокафе. Если вы пришлете нам какую-нибудь историю про обед абсолютно любого содержания и абсолютно любого размера, можно не обязательно расписывать, можно кратенько написать, то мы вручим вам этот самый сертификат на 1000 рублей в гастрокафе. Мне кажется, приятный приз, для которого не так уж много нужно чего сделать. В общем, пишите обязательно, до 13:00 у вас есть время.

0: Привет в обед.
1: Если вы, друзья, вдруг только что вот под конец часа настроились на 106,7, то я вам, конечно же, расскажу, чем вы до конца этого часа еще успеете заняться. Во-первых, конечно, можно попросить у нас поставить вашу любимую песню по номеру 8-920-678-3148. Присылайте сообщение, можете добавить к нему еще привет или поздравление какое-нибудь, если есть повод, а повод на самом деле можно найти практически всегда. И мы вашу скромную просьбу, конечно же, выполним в ближайшее время до 13.00. А еще у нас остался один сертификат на 1000 рублей в гастрокафе, который можно получить, просто прислав какую-нибудь историю про обед. Абсолютно любого содержания. Может быть, она будет забавная, может быть, серьезная, может быть, вообще будет история про то, как вас лишили обеда по каким-то причинам. Но, тем не менее, обязательно пишите, и сертификат достанется именно

0: Реклама на Иваново FM.
1: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет.

0: Дружная команда хоккея.
1: Занятия проходят со сверстниками.
0: Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту.
1: Узнайте подробности у администратора или по телефону.
0: 900-077.
1: 900-077.
2: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
3: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
4: Выгодно?
5: Да!
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Шашлык из свинины грузинский 359,90. Шампиньоны 299,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
3: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
7: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
8: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
9: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
8: И можно заехать сразу?
9: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
10: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
11: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
12: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК Иваново FM сегодня день рождения.
13: Уважаемый Дмитрий Зарубин, Ивановов от всей души поздравляет вас с днем рождения в этот почти летний, но почему-то осенний день. Но вы, Дмитрий, не расстраивайтесь. Желаем вам, чтобы в вашей жизни не было таких похолоданий, а только стабильное, уверенное тепло. Пусть дождик смывает только то, что нужно смыть, а все хорошее остается при вас.
11: Иваново FM. Первое областное радио.

0: Привет в обед.
1: Завершаем сегодняшний час приветов и поздравлений. Друзья, в конце этого часа, в конце нашей сегодняшней программы отметится группа «Мельница» с песней «Невеста Полза», потому что хочет послушать эту песню наш дорогой слушатель, которого зовут Сергей. Сергей, большой вам привет. Выполняем вашу музыкальную заявку с удовольствием. Дождитесь обязательно, буквально через пару минут «Невеста Полза» зазвучит специально для вас. Завтра, друзья, в 12.00 встречаемся в том же самом месте, на той же самой волне 106.7. Снова будем передавать ваши приветы и выполнять музыкальные заявки, заряжаться хорошим настроением. Куда нам без него? Никуда абсолютно. У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. Всем пока.

0: Каждый час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области еще две дорожно-строительные фирмы включены в реестр недобросовестных подрядчиков. Так, компания «Дормострой» сорвала ремонт дороги Решма-Зобнина в Кинешемском районе. Дорожный департамент в одностороннем порядке расторг контракт, но подрядчик отказался вернуть деньги в бюджет. Ведомство обратилось в суд. После возврата средств состоится конкурс для определения новой подрядной организации. Всего с начала года в Ивановской области в реестр недобросовестных внесли 9 подрядчиков. В агропромышленном комплексе Ивановской области 20 хозяйств используют системы автопилотирования техники. Как сообщили в правительстве, такая аппаратура установлена более чем на 50 сельхозмашинах. По словам специалистов, сельское хозяйство – очень высокотехнологичная отрасль. Цифровые технологии делают работу проще. Использование беспилотников и автопилотов помогает повысить эффективность и снизить затраты. В Иванове прошел субботник на саббордах. Его участники очищали берега Уводи на участке между Самойловским и Соковским мостами. Пока один волонтер управлял сапом, второй собирал мусор. В этом году в эко-сапе участвовали 20 человек. За один день им удалось собрать 15 мешков с бутылками, банками и пакетами общим весом почти 200 килограммов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 5750. 53.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 40 копеек. Официальный курс евро — 83 рубля 67 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 26 мая.
1: Год 1829.
2: В этот день русские победили в сражении у Босфора в ходе русско-турецкой войны. Российский 18-пушечный бриг «Меркурий», курсируя у берегов Босфора, неожиданно встретился с турецкой эскадрой. Командир брига, капитан-лейтенант Казарский, решил вступить в бой и в случае необходимости взорвать один из неприятельских кораблей вместе с собой. Искусно маневрируя и не давая противнику воспользоваться 10-кратным превосходством в артиллерии, бриг «Меркурий» сбил ядрами своих орудий всю парусную оснастку неприятеля и оставил его в совершенно жалком виде, тем самым нанес такие поражения неприятельским кораблям, что после трехчасового боя они прекратили преследование. Русский корабль возвратился на базу в Севастополь. В сражении погибли четверо моряков, командир был ранен в голову. Подвиг капитана и команды брига «Меркурий» вызвал не только всеобщее восхищение соотечественников, но и признание противникам морального превосходства русских моряков.
1: Год 1905.
2: Загадочно погиб российский миллионер Савва Морозов. Он был найден в своем номере в рояле-отеле в Каннах. Тело Саввы Тимофеевича лежало на диване в кабинете трехкомнатного номера, расположенного на первом этаже отеля. Рука его безжизненно свисала, рядом с ней на полу валялся пистолет. Окно, являвшееся одновременно дверью в сад, было открыто. На письменном столе лежала записка «Прошу никого не винить». До сих пор нет единой версии о том, было ли это самоубийство на почве душевного кризиса капиталиста или он пал жертвой убийц, например, от руки большевиков, которым Морозов время от времени передавал крупные суммы денег на революцию.
1: Год 1913.
2: Впервые совершил полет первый в мире многомоторный самолет русский «Витязь» инженера Сикорского. Русский «Витязь» был создан в качестве опытного самолета для стратегической разведки. Самолет, превосходивший по размерам и взлетному весу все построенные до сих пор, положил начало новому направлению в авиации – тяжелому самолетостроению. Машина молодого инженера Игоря Сикорского открыла новую страницу в истории мировой авиации. Через 2,5 месяца этот же самолет установил мировой рекорд, продержавшись в воздухе 1 час 54 минуты с 7 пассажирами на борту. Русский «Витязь» стал родоначальником всех последующих пассажирских авиалайнеров, тяжелых бомбардировщиков и транспортных самолетов в мире.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
9: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
10: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
11: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
13: Для деловых и занятых.
14: Для экономных. Для заботящихся о своем здоровье.
13: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис veliga.com.
15: АО «Эльба», Угарин 125-440-3016-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Окна, двери, потолки, расстрой.
4: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
3: Росстрой.
4: 57-71-17.
5: Нужен аккумулятор?

0: ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
1: Ауди, БМВ, Мерседес, Ленд Ровер, Лексус, Тойота, Мазда, Фольксваген, Шкода, Киа и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. Карклик 528-529.
2: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
3: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка» – это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра – 99,90.
4: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
5: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
6: А что еще?
5: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
6: Выгодно.
5: Да, но предложение ограничено.
6: Бегу звонить.
5: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
7: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. В России представили беспроводную газонокосилку. Компания Dream объявила о выходе на российский рынок роботизированной газонокосилки Dream A1 Pro 2000. Одной из ключевых особенностей модели стала система OmniSense с поддержкой 3D-лидар-навигации. Газонокосилка способна строить карту территории и ориентироваться на участки без дополнительных маяков и проводов, которые обычно используются в подобных устройствах. A1 Pro 2000 поддерживает создание 3D-карты участка и U-образное планирование маршрута. В отличие от хаотичного перемещения, устройство формирует последовательную траекторию движения и корректирует ее в реальном времени для более равномерного покрытия газона. Высоту среза можно регулировать через приложение в диапазоне от 30 до 70 мм. По данным компании, за сутки модель способна обработать до 1000 квадратных метров в стандартном режиме. Также предусмотрена система распознавания препятствий. Газонокосилка умеет объезжать деревья, садовую мебель, игрушки домашних животных и другие объекты на участке. Для работы на сложном рельефе устройство оснастили колесами с усиленным сцеплением. Заявлена поддержка уклонов до 45%. Через приложение Dream Home можно создавать отдельные зоны кошения, настраивать расписание и использовать несколько маршрутов. Поддерживается работа с двумя картами, что позволяет применять одну газонокосилку сразу на двух территориях. Среди дополнительных функций – автоматическое возвращение на зарядную станцию, датчик дождя, защита корпуса по стандарту IPX6 и система быстрой замены лезвий без инструментов. Роботизированная газонокосилка Dream A1 Pro 2000 уже поступила в продажу в России. Устройство доступно на официальном сайте бренда, фирменных магазинах и у розничных партнеров. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265, 245-265.
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
7: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области еще две дорожно-строительные фирмы включены в реестр недобросовестных подрядчиков. Так, компания «Дормострой» сорвала ремонт дороги Решма-Зобнина в Кинешемском районе. Дорожный департамент в одностороннем порядке расторг контракт, но подрядчик отказался вернуть деньги в бюджет. Ведомство обратилось в суд. После возврата средств состоится конкурс для определения новой подрядной организации. Всего с начала года в Ивановской области в реестр недобросовестных внесли 9 подрядчиков. В агропромышленном комплексе Ивановской области 20 хозяйств используют системы автопилотирования техники. Как сообщили в правительстве, такая аппаратура установлена более чем на 50 сельхозмашинах. По словам специалистов, сельское хозяйство – очень высокотехнологичная отрасль. Цифровые технологии делают работу проще. Использование беспилотников и автопилотов помогает повысить эффективность и снизить затраты. В Иванове прошел субботник на саббордах. Его участники очищали берега Уводи на участке между Самойловским и Соковским мостами. Пока один волонтер управлял сапом, второй собирал мусор. В этом году в эко-сапе участвовали 20 человек. За один день им удалось собрать 15 мешков с бутылками, банками и пакетами общим весом почти 200 килограммов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57 50 53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 40 копеек. Официальный курс евро — 83 рубля 67 копеек.

0: Иваново FM.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Один из китайских автобрендов рассматривает запуск производства в России новых электромобилей и гибридов. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, речь идет в том числе о бюджетных моделях, которые могут быть интересны российским покупателям. При этом такие автомобили не должны напрямую конкурировать с АвтоВАЗом. Мантуров также отметил, что для новых проектов важен высокий уровень локализации. То есть производители должны не просто выходить на российский рынок, а развивать производство внутри страны. Отмечается, что локализация китайских автомобилей сейчас идет достаточно активно. В Абхазии объявили сроки открытия туристического сезона. Старт запланирован на начало июня. Сейчас проводится санитарная очистка территорий, благоустройство пляжей, ремонт инженерных сетей, а также восстановление исторических и культурных объектов. Как пишет РИА Новости, для властей важнее не сроки открытия сезона, а полная готовность туристической инфраструктуры. Ежегодно Абхазию посещают более 1 000 000 туристов. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Выгодно?
10: Да!
9: Где?
10: В высшей лиге.
11: Там от тепличной 149,90. Грудка цыпленка 279,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 26 мая.
1: Год 1829.
2: В этот день русские победили в сражении у Босфора в ходе русско-турецкой войны. Российский 18-пушечный бриг «Меркурий», курсируя у берегов Босфора, неожиданно встретился с турецкой эскадрой. Командир брига, капитан-лейтенант Казарский, решил вступить в бой и в случае необходимости взорвать один из неприятельских кораблей вместе с собой. Искусно маневрируя и не давая противнику воспользоваться десятикратным превосходством в артиллерии, бриг «Меркурий» сбил ядрами своих орудий всю парусную оснастку неприятеля и оставил его в совершенно жалком виде, тем самым нанес такие поражения неприятельским кораблям, что после трехчасового боя они прекратили преследование. Русский корабль возвратился на базу в Севастополь. В сражении погибли четверо моряков, командир был ранен в голову. Подвиг капитана и команды брига «Меркурий» вызвал не только всеобщее восхищение соотечественников, но и признание противникам морального превосходства русских моряков.
1: Год 1905.
2: Загадочно погиб российский миллионер Савва Морозов. Он был найден в своем номере в рояль-отеле в Каннах. Тело Саввы Тимофеевича лежало на диване в кабинете трехкомнатного номера, расположенного на первом этаже отеля. Рука его безжизненно свисала, рядом с ней на полу валялся пистолет. Окно, являвшееся одновременно дверью в сад, было открыто. На письменном столе лежала записка «Прошу никого не винить». До сих пор нет единой версии о том, было ли это самоубийство на почве душевного кризиса капиталиста или он пал жертвой убийц, например, от руки большевиков, которым Морозов время от времени передавал крупные суммы денег на революцию.
1: Год 1913.
2: Впервые совершил полет первый в мире многомоторный самолет русский «Витязь» инженера Сикорского. Русский «Витязь» был создан в качестве опытного самолета для стратегической разведки. Самолет, превосходивший по размерам и взлетному весу все построенные до сих пор, положил начало новому направлению в авиации – тяжелому самолетостроению. Машина молодого инженера Игоря Сикорского открыла новую страницу в истории мировой авиации. Через 2,5 месяца этот же самолет установил мировой рекорд, продержавшись в воздухе 1 час 54 минуты с 7 пассажирами на борту. Русский «Витязь» стал родоначальником всех последующих пассажирских авиалайнеров, тяжелых бомбардировщиков и транспортных самолетов в мире.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
7: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
8: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bosparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bosparts.ru.
9: Выгодно?
10: Да.
9: Где?
10: В высшей лиге.
11: Шашлык из свинины грузинский 359,90. Шампиньоны 299,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: вами Иваново ФМ, первое областное радио.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России представили беспроводную газонокосилку. Компания Dream объявила о выходе на российский рынок роботизированной газонокосилки Dream A1 Pro 2000. Одной из ключевых особенностей модели стала система OmniSense с поддержкой 3D-лидар-навигации. Газонокосилка способна строить карту территории и ориентироваться на участки без дополнительных маяков и проводов, которые обычно используются в подобных устройствах. A1 Pro 2000 поддерживает создание 3D-карт участка и U-образное планирование маршрута. В отличие от хаотичного перемещения, устройство формирует последовательную траекторию движения и корректирует ее в реальном времени для более равномерного покрытия газона. Высоту среза можно регулировать через приложение в диапазоне от 30 до 70 мм. По данным компании, за сутки модель способна обработать до 1000 квадратных метров в стандартном режиме. Также предусмотрена система распознавания препятствий. Газонокосилка умеет объезжать деревья, садовую мебель, игрушки домашних животных и другие объекты на участке. Для работы на сложном рельефе устройство оснастили колесами с усиленным сцеплением. Заявлена поддержка уклонов до 45%. Через приложение Dream Home можно создавать отдельные зоны кошения, настраивать расписание и использовать несколько маршрутов. Поддерживается работа с двумя картами, что позволяет применять одну газонокосилку сразу на двух территориях. Среди дополнительных функций – автоматическое возвращение на зарядную станцию, датчик дождя, защита корпуса по стандарту IPX6 и система быстрой замены лезвий без инструментов. Роботизированная газонокосилка Dream A1 Pro 2000 уже поступила в продажу в России. Устройство доступно на официальном сайте бренда, фирменных магазинах и у розничных партнеров. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
7: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
8: Пьяный олень дороги не хозяин.
9: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
10: А что еще?
9: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
10: Выгодно.
9: Да, но предложение ограничено.
10: Бегу звонить.
9: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

только сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: один салон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ анонсировал обновленную Ниву Легенд. Внедорожник представят на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он получит новый двигатель и ряд других изменений по технике. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной головной оптике, обвесу, новым колесным дискам и не только. Все подробности на премьере. Challenge G6 официально поступит в продажу до конца мая. При этом первую партию автомобилей уже отправили дилерам. Они добрались до покупателей и даже начали получать номера. Challenge G6 – это кроссовер новой российской марки. Машины на базе моделей JQ выпускают в Санкт-Петербурге. Цена в районе 2,5 миллионов. Чанган расширит модельный ряд в России в этом году. В компании официально подтвердили распространившиеся ранее сообщения. В концерне планируют выпустить 3-4 новых моделей, в том числе под люксовыми марками Diplo и Avator.

0: Жезла.
1: Моя машина. Реклама на Иваново FM.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту.
5: Узнайте подробности у администратора или по телефону.
4: 900-077.
6: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит Союз 37, Рентген, Мистер Лис, Инферно. 6 июня клуб Веселый Джокер. Площадь Пушкина 7/2. 18+.
7: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

что мы постоянно врем. Мы были близки, но притворялись

0: вечера. Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Новости на «Иваново ФМ».
1: Спонсор выпуска – автотехцентр «Автосагал» ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове дольщики Шереметьевской мили 2 начали получать ключи от квартир. Ситуация с затянувшимся строительством находилась на контроле прокуратуры. Сроки окончания работ на улице Профсоюзной неоднократно переносились с 2020 года. Кроме того, строительная компания не внесла необходимые изменения в проектную декларацию. На днях в надзорном ведомстве сообщили о вводе объекта в эксплуатацию. Застройщик занимается передачей квартир почти 500 дольщикам. Ивановским «Орланам» исполнилось 5 лет. Ранее областная сеть пригородного ЖД-транспорта была признана лучшей в стране. Как сообщает правительство, в последние годы жители и гости региона стали в 2 раза чаще ездить на поездах. Всего «Орланы» перевезли уже более 6 миллионов человек. Юбилейного пассажира поздравили представители РЖД. Добавим, что скоро в Иванове появится городская электричка. Часть станций для так называемого наземного метро оборудуют уже в этом году. В Ивановской области участились падения детей из окон. За последние дни зафиксировано несколько таких происшествий. Так, в Иванове 8-летняя девочка облокотилась на москитную сетку и выпала со 2-го этажа. Ребенка доставили в больницу с сотрясением мозга. В другом случае тяжелые травмы получила 15-летняя ивановка. Она выпала из окна 3-го этажа. Школьницу госпитализировали с переломами стопы и позвоночника. Родители призывают не оставлять маленьких детей без присмотра, а взрослым ребятам напоминать о правилах безопасного поведения. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 40 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 67 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 77%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте «Иваново ФМ».

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Привет! Ты чего грустный такой?
5: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
4: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
6: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
7: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе. В автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 920792.
8: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата. Работа без простоев. Корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
9: В «Бигам» для вас. Аккумуляторная газонокосилка «Greenworks» с бесщеточным двигателем. 13 990 рублей. И легкий аккумуляторный триммер «Greenworks». 24 вольта с аккумуляторами и зарядным устройством в комплекте. 5 990 рублей. «Бигам».
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
12: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения – первый этаж, красный зал. К вашим услугам – лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
13: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бигам».
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Один из китайских автобрендов рассматривает запуск производства в России новых электромобилей и гибридов. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, речь идет в том числе о бюджетных моделях, которые могут быть интересны российским покупателям. При этом такие автомобили не должны напрямую конкурировать с АвтоВАЗом. Мантуров также отметил, что для новых проектов важен высокий уровень локализации. То есть производители должны не просто выходить на российский рынок, а развивать производство внутри страны. Отмечается, что локализация китайских автомобилей сейчас идет достаточно активно. В Абхазии объявили сроки открытия туристического сезона. Старт запланирован на начало июня. Сейчас проводится санитарная очистка территорий, благоустройство пляжей, ремонт инженерных сетей, а также восстановление исторических и культурных объектов. Как пишет РИА Новости, для властей важнее не сроки открытия сезона, а полная готовность туристической инфраструктуры. Ежегодно Абхазию посещают более 1 000 000 туристов. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. На работе с вами Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов. Для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
4: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 920792. 920792.
5: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
6: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
7: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
8: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
9: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
11: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове дольщики Шереметьевской мили 2 начали получать ключи от квартир. Ситуация с затянувшимся строительством находилась на контроле прокуратуры. Сроки окончания работ на улице Профсоюзной неоднократно переносились с 2020 года. Кроме того, строительная компания не внесла необходимые изменения в проектную декларацию. На днях в надзорном ведомстве сообщили о вводе объекта в эксплуатацию. Застройщик занимается передачей квартир почти 500 дольщикам. Ивановским «Орланам» исполнилось 5 лет. Ранее областная сеть пригородного ЖД-транспорта была признана лучшей в стране. Как сообщает правительство, в последние годы жители и гости региона стали в 2 раза чаще ездить на поездах. Всего «Орланы» перевезли уже более 6 миллионов человек. Юбилейного пассажира поздравили представители РЖД. Добавим, что скоро в Иванове появится городская электричка. Часть станций для так называемого наземного метро оборудуют уже в этом году. В Ивановской области участились падения детей из окон. За последние дни зафиксировано несколько таких происшествий. Так, в Иванове 8-летняя девочка облокотилась на москитную сетку и выпала со 2-го этажа. Ребенка доставили в больницу с сотрясением мозга. В другом случае тяжелые травмы получила 15-летняя ивановка. Она выпала из окна 3-го этажа. Школьницу госпитализировали с переломами стопы и позвоночника. Родители призывают не оставлять маленьких детей без присмотра, а взрослым ребятам напоминать о правилах безопасного поведения. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: «Автосагал» – профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. «Автосагал» – техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. «Кохма», Кочетовой 1Б, телефон 57-50-53. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 77%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте «Иваново-ФМ».

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 26 мая.
1: Год 1829.
2: В этот день русские победили в сражении у Босфора в ходе русско-турецкой войны. Российский 18-пушечный бриг «Меркурий», курсируя у берегов Босфора, неожиданно встретился с турецкой эскадрой. Командир брига, капитан-лейтенант Казарский, решил вступить в бой и в случае необходимости взорвать один из неприятельских кораблей вместе с собой. Искусно маневрируя и не давая противнику воспользоваться десятикратным превосходством в артиллерии, бриг «Меркурий» сбил ядрами своих орудий всю парусную оснастку неприятеля и оставил его в совершенно жалком виде, тем самым нанес такие поражения неприятельским кораблям, что после трехчасового боя они прекратили преследование. Русский корабль возвратился на базу в Севастополь. В сражении погибли четверо моряков, командир был ранен в голову. Подвиг капитана и команды брига «Меркурий» вызвал не только всеобщее восхищение соотечественников, но и признание противникам морального превосходства русских моряков.
1: Год 1905.
2: Загадочно погиб российский миллионер Савва Морозов. Он был найден в своем номере в рояль-отеле в Каннах. Тело Саввы Тимофеевича лежало на диване в кабинете трехкомнатного номера, расположенного на первом этаже отеля. Рука его безжизненно свисала, рядом с ней на полу валялся пистолет. Окно, являвшееся одновременно дверью в сад, было открыто. На письменном столе лежала записка «Прошу никого не винить». До сих пор нет единой версии о том, было ли это самоубийство на почве душевного кризиса капиталиста или он пал жертвой убийц, например, от руки большевиков, которым Морозов время от времени передавал крупные суммы денег на революцию.
1: Год 1913.
2: Впервые совершил полет первый в мире многомоторный самолет русский «Витязь» инженера Сикорского. Русский «Витязь» был создан в качестве опытного самолета для стратегической разведки. Самолет, превосходивший по размерам и взлетному весу все построенные до сих пор, положил начало новому направлению в авиации – тяжелому самолетостроению. Машина молодого инженера Игоря Сикорского открыла новую страницу в истории мировой авиации. Через 2,5 месяца этот же самолет установил мировой рекорд, продержавшись в воздухе 1 час 54 минуты с 7 пассажирами на борту. Русский «Витязь» стал родоначальником всех последующих пассажирских авиалайнеров, тяжелых бомбардировщиков и транспортных самолетов в мире.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Привет! Ты чего грустный такой?
13: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
12: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
14: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
15: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
16: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
17: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе. В автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92 07 92.
18: Бегам для вас! Компактный водонагреватель «Канди» объемом 50 литров с гарантией 5 лет. 5900 рублей. Бегам!
19: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
20: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения, первый этаж, красный зал. К вашим услугам лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
21: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
19: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
22: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново-ФМ. Первое областное радио.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. В России представили беспроводную газонокосилку. Компания Dream объявила о выходе на российский рынок роботизированной газонокосилки Dream A1 Pro 2000. Одной из ключевых особенностей модели стала система OmniSense с поддержкой 3D-лидар-навигации.

0: стандартном режиме. Также предусмотрена система распознавания препятствий. Газонокосилка умеет объезжать деревья, садовую мебель, игрушки домашних животных и другие объекты на участке. Для работы на сложном рельефе устройство оснастили колесами с усиленным сцеплением. Заявлена поддержка уклонов до 45%. Через приложение Dream Home можно создавать отдельные зоны кошения, настраивать расписание и использовать несколько маршрутов. Поддерживается работа с двумя картами, что позволяет применять одну газонокосилку сразу на двух территориях. Среди дополнительных функций – автоматическое возвращение на зарядную станцию, датчик дождя, защита корпуса по стандарту IPX6 и система быстрой замены лезвий без инструментов. Роботизированная газонокосилка Dream A1 Pro 2000 уже поступила в продажу в России. Устройство доступно на официальном сайте бренда, фирменных магазинах и у розничных партнеров. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900 077 900 077.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Газпром газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
8: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в Буржуй Антикор на Смирнова 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92-07-92. 92-07-92.
9: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равно количеству пассажиров. Все понятно? Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
10: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня – клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2, 18+.
11: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
12: Бензопилы «Вилартек». Точный распил с первого движения. Надежная конструкция. Быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек». Для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам». Уверенность в каждом выборе.
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове дольщики Шереметьевской мили 2 начали получать ключи от квартир. Ситуация с затянувшимся строительством находилась на контроле прокуратуры. Сроки окончания работ на улице Профсоюзной неоднократно переносились с 2020 года. Кроме того, строительная компания не внесла необходимые изменения в проектную декларацию. На днях в надзорном ведомстве сообщили о вводе объекта в эксплуатацию. Застройщик занимается передачей квартир почти 500 дольщикам. Ивановским «Орланам» исполнилось 5 лет. Ранее областная сеть пригородного ЖД-транспорта была признана лучшей в стране. Как сообщает правительство, в последние годы жители и гости региона стали в 2 раза чаще ездить на поездах. Всего «Орланы» перевезли уже более 6 миллионов человек. Юбилейного пассажира поздравили представители РЖД. Добавим, что скоро в Иванове появится городская электричка. Часть станций для так называемого наземного метро оборудуют уже в этом году. В Ивановской области участились падения детей из окон. За последние дни зафиксировано несколько таких происшествий. Так, в Иванове 8-летняя девочка облокотилась на москитную сетку и выпала со 2-го этажа. Ребенка доставили в больницу с сотрясением мозга. В другом случае тяжелые травмы получила 15-летняя ивановка. Она выпала из окна 3-го этажа. Школьницу госпитализировали с переломами стопы и позвоночника. Родители призывают не оставлять маленьких детей без присмотра, а взрослым ребятам напоминать о правилах безопасного поведения. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 77%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ анонсировал обновленную Ниву Легенд. Внедорожник представят на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он получит новый двигатель и ряд других изменений по технике. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной головной оптике, обвесу, новым колесным дискам и не только. Все подробности на премьере. Джелан J6 официально поступит в продажу до конца мая. При этом первую партию автомобилей уже отправили дилерам. Они добрались до покупателей и даже начали получать номера. Джелан J6 – это кроссовер новой российской марки. Машины на базе моделей JQ выпускают в Санкт-Петербурге. Цена в районе 2,5 миллионов. Чанган расширит модельный ряд в России в этом году. В компании официально подтвердили распространившиеся ранее сообщения. В концерне планируют выпустить 3-4 новых моделей, в том числе под люксовыми марками Diplo и Avator, а также обновить уже имеющиеся модели Yunis CS75 Pro и CS75+. Недавно в России стартовали продажи новой Amoda C5. Смена поколений принесла робот вместо вариатора. В спортивном режиме машина довольно динамична, но к настройкам есть вопросы. Адаптивный круиз-контроль и система ADAS на трассе ведут себя на удивление корректно. Подвеска и рулевое управление также порадовали. А вот эргономика не идеальна, как и у многих современных автомобилей. Подробнее о новой Amoda C5 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
7: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

для тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности в России планируют ставить на госучет с установкой номерных знаков. МВД и Минтранс должны обеспечить такую регистрацию к 2028 году. Как сообщили в правительстве, эта мера вошла в план по повышению безопасности дорожного движения. Кроме того, уже в этом году Минтранс вместе с регионами должен подготовить планы строительства инфраструктуры для такого транспорта. Ивановским «Орланам» исполнилось 5 лет. Ранее областная сеть пригородного ЖД-транспорта была признана лучшей в стране. Как сообщает правительство, в последние годы жители и гости региона стали в 2 раза чаще ездить на поездах. Всего «Орланы» перевезли уже более 6 миллионов человек. Юбилейного пассажира поздравили представители РЖД. Добавим, что скоро в Иванове появится городская электричка. Часть станций для так называемого наземного метро оборудуют уже в этом году. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление.

0: наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
1: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
2: Для деловых и занятых.
3: Для экономных.
4: Для заботящихся о своем здоровье.
2: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
5: АО «Эльба», Угарин, 125-443-0-1602. Кострома, улица Галичская, 119А.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал» ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове дольщики Шереметьевской «Мили-2» начали получать ключи от квартир. Ситуация с затянувшимся строительством находилась на контроле прокуратуры. Сроки окончания работ на улице Профсоюзной неоднократно переносились с 2020 года. Кроме того, строительная компания не внесла необходимые изменения в проектную декларацию. На днях в надзорном ведомстве сообщили о вводе объекта в эксплуатацию. Застройщик занимается передачей квартир почти 500 дольщикам. Ивановским «Орланам» исполнилось 5 лет. Ранее областная сеть пригородного ЖД-транспорта была признана лучшей в стране. Как сообщает правительство, в последние годы жители и гости региона стали в 2 раза чаще ездить на поездах. Всего «Орланы» перевезли уже более 6 миллионов человек. Юбилейного пассажира поздравили представители РЖД. Добавим, что скоро в Иванове появится городская электричка. Часть станций для так называемого наземного метро оборудуют уже в этом году. В Ивановской области участились падения детей из окон. За последние дни зафиксировано несколько таких происшествий. Так, в Иванове 8-летняя девочка облокотилась на москитную сетку и выпала со 2-го этажа. Ребенка доставили в больницу с сотрясением мозга. В другом случае тяжелые травмы получила 15-летняя ивановка. Она выпала из окна 3-го этажа. Школьницу госпитализировали с переломами стопы и позвоночника. Родители призывают не оставлять маленьких детей без присмотра, а взрослым ребятам напоминать о правилах безопасного поведения. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 77%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92 07 92.
9: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое

0: Моя.
1: Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.
2: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении.

0: яхты, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

залу.

Кузнове 9 вечера.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: В Бигам для вас. Самоходная бензиновая газонокосилка Део с функцией вертикального хранения 23 990 рублей. Бигам.
4: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
5: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас Берендеевка. Это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах высшая лига квас Берендеевка 1,5 литра 99,90.
6: Цены в рублях с 19 по 31 мая в высшей лиге.
7: Бензопилы Вилартек. Точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. Вилартек. Для тех, кто выбирает качество без компромиссов. Бигам. Уверенность в каждом выборе.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Привет! Ты чего грустный такой?
2: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
1: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
3: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов. Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Токарей универсалов. Слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265, 245-265.
4: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
5: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.

0: sky.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
6: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
7: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД-вокзала.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

первое, что слышишь, просыпаясь с утра. Открывая глаза, вспоминая себя, это было как вспышка ярким белым огнем, освещая серый сбудний день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37 00 374, для слушателей старше 16 лет. Слушайте Иваново ФМ.